0: Чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак Lulinver.
1: Mais moi je suis l'équipe de bon en cours. Къде?
0: В Люлин 2.
1: Абе, вие сте луди, бе.